новой информации. Л-номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и музыкальная его часть, рубрика «Копипаст». Ребята, у нас музыкальный суд начинается прямо сейчас. А в этой рубрике Саймон разбирает существующие треки и показывает, откуда ноги растут. А мы с вами определяемся, выражаем свое мнение. Это плагиат или нет?
3: Копипаст или нет? Сегодня слушается дело, ну, такое дело, скажем так. Целая куча мировых артистов против Марк Ронсон и Бруно Марс из-за трека «Uptown Funk».
2: Обожаю этот
3: крутой трек. Крутой трек. Итак, Uptown Funk вышел в 2014 году и стал гимном лета 2015-го. Продал дофига лен копий и набрал более 5 миллиардов просмотров. Но с таким успехом, как часто в комплекте идет, подвох под названием плагиат. Так много обвинений в плагиате связано с этой песней.
2: Это мое.
3: Что нам не хватит эфирного времени вообще все показать. Поэтому даже есть обвинения из Сербии. Да, плагиаты всей Сербии. Сегодня разберем обвинение, только именно одно случай возьмем. То есть обвинение группы The Gap Band, которая утвердила, что Марк Ронсон в хите Uptown Funk использовал сэмпл из хита 79-го года Oops, Upside Your Head. Давай сравним, а потом я уже расскажу, чем закончился переполох.
2: Погнали.
3: Окей.

0: Так, это у нас Mark Ronson featuring Bruno Mars, Uptown Funk, да?
1: Так.
0: Теперь слушаем хит 79-го года The Gap Band. Oops, Upside Your Head.

0: Это какое-то сходство заметила?
1: Очень. Ну, это как будто прям один в один, я бы сказал.
0: Вот. Ну что ж, теперь давай послушаем перемешку.
1: Давай.
0: Ну, для лучшего понимания, насколько это копипаст или нет, да?

0: Анна.
1: Так, что скажешь, Катя?
0: Ну, вообще, мне кажется, очевидная история, конечно, да. Они как-то отмазались от этого?
1: Нет.
0: Нет?
1: Не получилось.
0: Вот. Вот справедливость в мире существует. Так, и что был за суд?
1: Итак, британский диджей и продюсер Марк Ронсон признал, что использовал ритм из фанк-трека The Gap Band 79-го года Oops, Upside Your Head. И в итоге 5 авторов из этой группы получили 17% от гонораров за публикацию.
0: Воу.
1: Прикинь, Uptown Funk.
0: Ну, это справедливо.
1: Справедливо.
0: Вот в данном случае вообще без вопросов.
1: Видишь, все заметили, так что тут вопрос был снят.
0: Ладно, любовь к треку Uptown Funk не пропала. В любом случае, благодаря им и Бруно Марсу в том числе, трек завирусился, стал известен на весь мир, поэтому, ну, дали треку вторую жизнь, тоже хорошо.
1: Ну, кстати, говорят, что самый лучший комплимент — это копирование.
0: Да.
1: Сделали комплимент треку 79-го года.
0: Комплимент от шеф-повара, да? Здесь от диджея.
1: Ну что ж, это был еще раз будильник и суд. И уже вы как, выдавали приговор или как?
0: Я не знаю.
1: Или выдали приговор?
0: Ну, выдали.
1: Ладно, надеюсь, никого не обидели, но мы за правду. Ну что ж, скоро вернемся. А так, пока ты включи приставку.

0: хандры под названием шоу «Разбудильники». Здесь хандра-ликвидатор Катя Бодрова.
1: Хандрагонщик, диджей Саймон.
0: Играем в код «Кто там?» Игра, где вопрос «Ты мужик?» Не может тебе помочь, если задан Кинг-Конг.
1: И обидеть, в общем-то, тоже не может тебя.
0: Не может.
1: Ты мужик.
0: Да.
1: А играть с нами будет Наталья из Перми. Наташ, привет. Вау.
2: Привет.
0: Привет, Наташа. Бодро пожаловать.
2: Привет.
1: Ты проснулась утром понедельника, заслуживаешь аплодисментов, это точно.
0: Yeah.
1: И скажи, пожалуйста, ты спала этой ночью или так же, как и Саймон, смотрела «Оскар»?
2: Нет, первый вариант.
1: Дай пять. Мы спали все-таки.
0: А сама-то в кино смотришь? Увлекаешься кинчиком?
2: Ну, да, можно сказать, что увлекаюсь.
0: Окей, ладно.
1: Возможно, это пригодится, эти знания и навыки в игре «Кто там?».
0: И, возможно, она болела за Ди Каприо.
1: Как и я. Но ему не дали.
0: Не дали снова, да.
1: Сай, мы должны попрощаться с тобой на буквально секунд 30.
0: Так, и как бы сказал Лео Ди Каприо, да? А, нет, Арнольд Шварценеггер.
3: I'll be back.
0: Скоро вернусь.
1: Мы выключили наушники Саймона, Наташ, и готовы с тобой, точнее, я готова объяснить тебе правила игры. Загадай, пожалуйста, какого-нибудь персонажа или звезду, которая тебе нравится, и озвучь в эфире. Саймон нас не слышит.
2: Пусть это будет Ариэль, детский мультик «Русалочка».
1: Такого у нас еще не было, договорились. Дальше включаем Саймона наушники. У него будет ровно минута на то, чтобы догадаться, кто там, с помощью наводящих вопросов. Сразу говорю, они будут странными, эти вопросы. Отвечай на них, пожалуйста, только «да» или «нет», чтобы не запутать Саймона. Если он догадается, кто там, приз не получаешь, не догадается, получаешь. Договорились?
2: Да.
1: Сай, возвращайся.
0: Окей, играем.
1: Я знаю, кого загадала Наталья. Твоя задача догадаться за минуту. Погнали.
0: В прошлый раз я чуть не угадал, да?
1: Вообще был максимально близок.
0: Да, забыл, что Эльза зовут, понимаешь? Ладно, а сегодня поехали. Так, Наталья, ты персонаж?
2: Да.
0: Ага. Из кино?
2: Нет.
0: Не из кино. Из книги?
2: Нет.
0: Вау. Из сказки?
2: Почти.
0: Почти. А, мультик, мультик.
2: Мультик, верно.
0: О, мультик. Да. Так. Ты леди, ты девочка?
2: Да.
0: А, окей. Ну, у тебя бигуди есть?
2: С хвостом.
0: Есть? Как?
2: Девочка с хвостом.
0: С хвостом?
1: Не-не-не, не подсказывай так. Только да или нет.
0: С хвостом. А у тебя есть бигуди?
2: Нет.
0: У тебя нет бигуди, да? Ты скандалная с хвостом?
2: Нет.
0: А, по-моему, я уже понял, кто. У тебя ты рыженькая?
2: Да.
0: Mermaid, the little mermaid.
1: Не делай вид, что ты не знаешь.
0: Русалка!
2: Да!
1: Просто даже таймер не успел отыграть, что догадался.
0: Да.
1: Понимаешь, Наташа сама себя завалила.
0: Сказала
1: про хвост.
0: У меня тоже есть встречная вежливость. Вот. Так что
1: она проявится?
0: Конь проявится в виде мерча от Radio DFM.
1: Ты все равно побеждаешь. Это действительно была русалочка Ариэль, если конкретно Наташа загадал ее. Ну что, приз вручили, что еще дадим?
0: Ты знаешь, пока вот ты не сказала, что у нее хвостик, я думал, Себастьян, то есть, который вот «Under the sea».
1: Ой, я обожаю.
0: «Under the sea».
1: Какой он классный, фрик.
0: Да, чумовой. Ну что ж, еще есть время на привет. 8.5 секунд.
2: Здорово. Я передаю привет всему своему городу, прекрасному Перми, своему любимому сыну Юрию. Желаю всем удачного дня.
1: Класс, Перми, включи тусовку.

0: Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт.Автоспорт. ТТ-7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тенет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
2: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-1-1-77-46-89-840. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления, автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Все, за что вы любите радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM-стиле в

0: Только Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Говоризмы.
2: Семи-семи-я-семи-я-семи-ей. Приветище, динародище. Это мы, Пуэр и Латте, под названием шоу «Разбудильники». Здесь наша филологическая ниндзя. Катя Бодрова.
3: Как мощно звучит. Ты тот самый Саймон, друзья, у микрофонов.
2: Сейчас рубрика «Говоризмы», где мы изучаем словечки из разных городов России. И благодаря этой рубрике теперь знаю, что синячки – это не смурфики, а баклажан.
3: Синенькие.
2: Ой, Господи.
3: Ну ничего, запомнишься. Да.
2: Хорошо, синенькие, не смурфики, да?
3: Как любит говорить Саймон, играем в городок или в города своего рода. Отправляемся в Астраханскую область и выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было
2: хурды, мурды,
3: как есть шурлы-мурлы, да?
2: Да, и хурды идут, а за ними мурды, да?
3: Это астраханская версия хурды-мурды.
2: А может быть, это продолжение рода?
3: Нет, тоже как будто могло бы подойти.
4: Вот это поворот!
3: Но нет, поворот не туда.
2: Так, это действие?
3: Нет, это существительное.
2: Существительное? Это место? Это событие?
3: Нет, это предмет.
2: А хурды-мурды?
3: Можно.
2: Это предмет?
3: Хурды-мурды.
2: Может быть, это собачело, которое сидит на торпедо и головой качает? Нет?
3: Мне интересно, откуда у тебя такие версии в голове рождаются?
2: Ну, это звучит как игрушка, либо фильм, либо игрушка.
3: А, тебе кажется, что тут такое веселенькое.
2: Хурды-мурды.
3: И на самом деле все очень просто. Твои рубашка, обувь, я не знаю, вот это вот все.
2: А, Жан-Пол Шматье.
3: Жан-Пол Шматье, именно так.
2: То есть это вещь, одежда?
3: Это личные вещи.
2: А, типа
3: просто личные
2: мои
3: вещи.
2: Барахолки, типа,
3: твое барахло. Я просто понимаю, как теперь в 40, знаешь, в Астраханской области, что девушки говорят своим мужчинам. Забирай, значит, свои хурды-мурды.
2: Это звучит как бывшие, знаешь, ругать бывшие.
3: Выяснили, ребята, что не обзывательство, а личные вещи хурды-мурды в Астраханской области по путешествиям по России в рубрике «Говоризмы» и в следующий раз.
2: Кат, забираем свои хурды-мурды и идем за чаем.
3: Идем.
2: Идем.

0: вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L-TU-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 5 мая, вторник. Сегодня в Воронеже будет малооблачно. Днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 12.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Идеальные ноги в клинике Певза. Лазерное удаление сосудистых звездочек и поверхностных вен на инновационном лазерном оборудовании Кутера XLV+. Точечно, эффективно. Успейте записаться по специальной цене. Клиника Певза. Красота и здоровье ваших ног. Клиника Певза. 200 тысяч. Клиника Певза. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный «Тене Т7». Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». «Тене Т7» – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Стужево 41 и по телефону 210 60

0: всегда вкуснее. Почему покупатели выбирают входные двери Торекс? Потому что Торекс – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Торекс на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Торекс. Сроки проведения акции до 31 мая.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Есть две вещи, которые ассоциируются с бракосочетанием. Конечно, марш Мендельсона и рубрика «Мэшапы Саймона». Сай здесь. Женит два несовместимых, казалось бы, трека. На первый взгляд, ну, получается, какой-то новый хит. Кого будешь скрещивать, женить сегодня?
2: Или присобачить. Вау, я думал, как сделать гимн весны.
1: О, актуальненько.
2: То есть, с одной стороны, нужен трек про весну, и второй трек должен быть зажигательным, да?
1: Зажигательным и вызывающим бабочки в животе. Весна, это ж любовь.
2: О, вот и как женская сторона добавилась. Хорошо, значит, с одной стороны у нас есть гимн от Максим.
1: Так.
2: Вот исполнительница. И есть Боб Синклар. Если присобачить эти два хита, получается Максим versus Боб Синклар. Rock this весна party.
1: Слушаем.
2: Слушаем.
0: DJ Simon.

0: полегче. Нет, ты поставил эту задачу сделать весенний гимн, и ты его сделал, это раз. А во-вторых, я захотела на какой-то open air и просто раскачаться на свежем открытом воздухе под этот трек.
1: Вот тепло уже идет, я надеюсь, что скоро вот такая тема у нас тоже будет, да?
0: Поджарил.
1: Ну, нормул поджарил.
0: Поженил нормуль вообще.
1: Ну, надеюсь, если Максим услышит, то есть скажет, ну, наверняка норм или... И, как это говорят? Норм или кринж? Или как-то

Что ж, это шоу «Разбудильники». Слушайте нас. Если что, вернемся и еще что-нибудь другое покажем.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в

0: Ой, yes, yes, yes, я ухаюшки, иди народ. Это бодрячково. Бо господи, бодрячковатое шоу. Разбудилники. Она славила бодрячка. Катя Бодрячкова-Бодрова.
1: Всегда на позитиве. Диджей Саймон.
0: Сейчас игра, где Катя может сказать, как дела, а по ее губам прочитаю космический банан.
1: Бодрова. Ну не совсем, подожди, у нас игра все-таки кто там? Осталось сейчас.
0: Да? А ну давай, кто танем?
1: Кто танем? Да. И знакомимся со слушателем. Это Никита из Тюмени. Никит, привет.
0: Hello, Никита!
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Yeah. Мы тебя прервали? Ты с кем-то там болтал?
2: Нет, нет, ни с кем не болтал. Просто вас слушал.
1: Хорошо. Никит, мы тут сегодня обсуждали с Саймоном, как привыкли, скажем, обращаться к новым знакомым. На вы, на ты. Вот в Африке, например, если уважаешь человека, обращаешься, сэр.
0: Добавляешь.
1: А ты как? На ты перейдем?
2: Легко.
0: А, окей.
1: Сказала я, уже тыкая человеку. Тоже не такое, да, себе?
0: Да, а интересно, кем работаешь? Теперь можно так сказать.
1: Не говори, что депутатом.
2: Я директор дилерского центра автомобилей.
1: Так, я забираю свое «ты» назад.
0: Вот.
1: Здравствуйте, Никита, как вас по батюшке?
0: Напоминает
2: Сергеевич.
1: Сергеевич, директор.
0: Да, напоминает тачка на прокачку, да, вообще? То есть, прикольно.
1: Ну, вы за эфиром можете и «Формулу-1», я думаю, обсудить с Никитой.
0: Смотри, какие люди нам звонят.
2: Легко.
0: А, кстати, за сезоном уже следишь?
2: Ну, Саймон, слушай, ну, как бы не особо, но так вижу.
0: Но регламент
2: из сил... Посматриваю, когда свободное время есть.
0: Все сильно поменялось. Теперь движок 50%, электромотор 50%. Они сейчас ездят, как будто они собирают, грибочки в игре, где там, на картинге. То есть едешь медленно, потом бах, нажимаешь на кнопку и полетел. Лосил, я вышел.
2: Да, но это электродвигатели, они ускорение дают нам.
1: Я уже вижу лица девчонок такие, можно завернуть эту тему и приступить к игре. Так, ненадолго сольем Саймона из эфира, чтобы рассказать тебе, Никит, правила участия.
0: Окей, я пошел. Так, электродвигатель, да, дают ягода.
1: Ненадолго, Сай, скоро услышимся снова. А вот теперь, Никит, я попрошу тебя загадать какую-то звезду или персонажа, который тебе нравится. Из фильма, мультфильма, как угодно. И озвучить в эфире.
2: Аладдин мне нравится.
1: О, а у нас он был? Нет, кажется, не было. Хорошо, будет сделано. Дальше, задача Саймона в течение минуты пытаться догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. Ты отвечай на них только да или нет. Только по-честному, не пытайся его запутать. Если он отгадает, кто там, ты не получаешь приз. Не отгадает, получаешь. Все понятно?
2: Конечно, абсолютно.
1: Сай, возвращайся.
0: Окей.
1: Я узнала, кто там. Твоя задача сделать то же самое.
0: Ну и как, есть шанс?
1: Как всегда. Небольшой, но есть.
0: 50-50, окей. Как зовут уважаемый?
1: Никита.
0: А, Никита. Никита, ты вымышленный?
2: Да.
0: Вымышленный персонаж мужского рода?
2: Да.
0: Окей, а так, ты был вымышленный в кино?
2: Да.
0: О, а про тебя есть книга?
2: Нет.
0: А, мужской, да? Так, мужик, а вообще по фильму у тебя ипотека есть?
2: Что?
0: А по фильму у тебя есть ипотека?
1: Ипотека.
0: Ты при бабле в этом фильме? Ты богач?
2: Стал богачом, так скажем.
0: Стал богачом. Так, мужского рода. Ты русский?
2: Нет.
0: Так, у тебя есть борода?
2: Нет.
0: Черные волосы?
2: Да.
0: Черные волосы, борода есть. Ты большой, но по размеру. Ты бугаина?
2: Нет.
0: Значит, маленький, да? Так, лет 30 есть тебе?
2: Да.
0: Больше?
1: Хочешь, я помогу тебе с вопросом? У тебя есть что потереть?
0: А что потереть? А это что, купить дом?
2: Есть.
1: Есть. Что ладно, потереть? Давай. Сай, давай свои версии.
0: Если есть что потереть, по-моему, до меня сейчас уже начинает доходить.
1: Ну, давай.
0: Это тереть в Санкт-Петербурге?
1: Ну, категория 0+, если что.
0: А-а-а.
1: Ну, типа...
0: Это не чижик-пижик?
1: Нет. Никита уже в смехотерапии принимает участие уже в следующей игре.
2: Я уже слезы текут.
1: Ладно, Никита, версия...
0: Стало интересно,
1: кто это? Версия Саймона мимо. Скажи, пожалуйста, кто там?
2: Аладдин.
1: Аладдин. И он трет лампу с джином.
0: Эх, Аладдин.
1: Ну что, мы поздравляем тебя, Никита, и отдаем фирменный мерч от Radio DFM.
2: Спасибо.
1: Ладно, посмеялись знатно.
0: Да, а на привет уже есть секунда 7.
1: Этого не остановить.
0: А я не понял, это потереть или чижик-пижик?
2: Вот это потереть, это вообще просто зашквар какой-то.
1: Не благодари, я зашквар.

0: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Теннет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». Теннет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
2: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
3: Предложение действует, пока продукция есть наличие, а продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-01-18-44, Сыктывкар.
4: Ох, спина просто разваливается.
5: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
4: И как? Помогло?
5: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
2: «Клиника медика». Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, представляешь, в русском языке можно составить вопрос из пяти стоящих подряд букв алфавита, спросив, где ёж?
0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, Сталин, ритейл, помещение 8-28, ОГРН, 117, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
5: Аттракции. ООО «Татнефть», АЗС, Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
6: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
9: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
10: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Бррррр. Базинга. Хаю-хай, Димир. Присоединяйся к нашему астромемную экипажу под названием шоу
3: «Разбудильники».
2: На борту наша межпланетная мемасита Катя Бодрова.
4: И человек, который в детстве мечтал стать космонавтом, да. И частично космос сейчас приблизится.
2: Да, ищу свой квазар. Это мемоскоп. Позитивные предсказания, выращенные на мемовухе.
4: Звезды расскажут, какой ты персонаж из сказки сегодня.
2: Вау, мне нравится. Так начинают овны.
4: Сегодня вы феникс. Можно брать на себя любые задачи. Даже если перегорите на работе, то возродитесь.
2: Перегорит, это точно про феникс. Так, тельцы.
4: Вы серый волк. Появляетесь внезапно, помогаете нестандартно, исчезаете эффектно.
2: Ну, они умнее, волки-то. А близнецы?
4: Кощей бессмертный. Стратег ресурсный и вообще не собираетесь проигрывать.
2: Окей, раки.
4: Сегодня вы Емеля. Ленитесь, но каким-то образом все складывается в вашу пользу.
2: Знаешь, как говорят же, мат это... Нет, лень это мат всех инноваций.
4: Ну, прогресса, двигатель прогресса.
2: Да. Дальше львы.
4: День, когда вы сияете, как жар птица. Не раскрывайте адрес рынка, где вы берете молодильные яблочки.
2: Жар птица. Подумаешь, кура грил. Так, девы.
4: Сегодня вы Марья-искусница. Учите всех жить правильно.
2: Весы.
4: Вы царь, поправьте корону на голове и идите покорять мир.
2: Это царь Горыныч, да? Правильно? То же самое. Так, скорпионы.
4: А вот теперь змей Горыныч. Девиз дня – одна голова хорошо, а три лучше.
2: Да, стрелцы.
4: Вы Василиса Прекрасная. Нежность снаружи, инструкция по выживанию внутри.
2: Уи, козероги.
4: Сегодня вы Лиса Патрикеевна. Меняете тактику на ходу и выходите победителем из любых ситуаций.
2: Про такого слышу впервые. Лиса какого?
4: Патрикеевна. Это хитрое создание.
2: Да, Лиса потрясающая. Патрикеевна. Вау. Водолей.
4: Вы как домовой, педантичны во всем. Идеальный день для генеральной уборки.
2: А, да? А я-то думал, домовые сливаются, когда уборки. Я человек-невидимка, меня тут нет. Так, рыбы.
4: Илья Муромец. Сегодня вас и 5 будильников не разбудят. Найдите мотивацию встать и показать силушку богатырскую.
2: Ладно, если ты змеи носишь...
4: Сорян.
2: Сорян, да? Пока, да? Вот. Когда будет твоя очередь, я сообщу, да? Окей. Это был Мемоскоп в шоу «Разбудильники» на Радио DFM. В текстовом виде тоже можно прочитать.
4: В нашем телеграм-канале Радио DFM.
2: Шоу «Разбудильники» на Радио DFM включил...

0: вкусом и пати-румы для невероятных праздников.
1: Круто! Хочу туда!
0: Поехали! Хэллоу Парк Воронеж. Сити Парк Град. Подробности на сайте Хэллоу Парк Воронеж.
2: Кто даже ночью пиццу доставит? Это Куба! Кто

0: конца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-16-16. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-43.

0: пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Это дебютная рубрика. Ну, давай как-то представим ее по-особенному. Есть ли фанфары? Нет трек.
3: Это что с Парижем?
2: Сюрприз на барабане.
3: Что с Парижем?
2: Да, ребят, в этой рубрике Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета, скажем так, нахаживают 10 тысяч шагов. И что ты сегодня поставишь нам в дебютном выпуске?
3: А, нет трек, интернет-трек, нет трек. А, вот откуда руки и ноги растут. Окей. Ну что ж, в самом первом выпуске рубрики «Нет трек» послушаем трек, который рвет русский интернет, как тузик линолеум. Kanye West перепел хит Юрия Шатунова «Седая ночь» на английском языке. И когда даже узнали, что трек был создан ИИ, искусственным интеллектом, никто даже не расстраивался. И трек сделан в стиле живого выступления, как будто с ним поет 70 тысяч человек на стадионе. Ты слышал, может, да, трек?
2: Только вчера я увидела этот ролик. Только вчера, кстати, разместила у себя в соцсетях, поделилась с подписчиками, потому что это так красиво, это так в стиле Канье. Я бы поверила реально, что он мог это сделать.
3: Но там, конечно, искусственный интеллект чуть получше поет, чем Канье. Канье, он сам же не певец.
2: Ты знаешь, чей я фанат?
3: Это как это называется, эта бригада, которая защищает Канье, да? Не, ну, кстати, спета круто, и это, ну, AI кавер, вот так получается, искусственный, как будто кавер.
2: Я с большим удовольствием послушаю.
3: Очень красивый.
2: Давай.
3: Да, ну что ж, слушаем нет трек вселенского масштаба Kanye West, Silver Night, то есть «Седая ночь», а потом обсудим.

0: одному, одному совсем, совсем.
1: Ни к чему.
0: Ни к чему. Ой, это называется словили, как это слово, дали петуха или...
1: Да, немножечко дали петуха. Мимоноты. Мимоноты. А это было классно. Я думаю, что Саймон, ой, Саймон. Е, мистер Е или Канье Уэст наверняка наткнется на эту версию. И вполне возможно в реальной жизни реализует.
0: Бро, но ты, если споешь, ты видишь, но братани в России тебя поймут и пригласят. А тут ты уже как долго уже едешь в Москву.
1: Уже пора бы, да.
0: Сколько он уже едет вообще? Он почти год, да, уже едет, да?
1: По-моему, даже больше.
0: Обещает сейчас приедет Канье и его здесь сделает.
1: Мне нравится этот мем. А вот этот Канье, он с нами в одной комнате?
0: Ну что ж, это был Канье Уэст, Silver Night, Седая ночь. Треки, созданные искусственным интеллектом, который сейчас рвет вообще интернет по всему миру, получается. Ну что, зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудилники». Здесь я, Саймон Черный Перец, Катя Бодрова и Канье Иванович.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
1: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: С естественным интеллектом.
1: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
2: У кого-то не получается просто.

DFM. DFM. Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. We'll be right back.

0: Только Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Фейканутые.
2: Бигги бэнг, бум, пэл, алоха, димир. Это глаза распахательное шоу. Разбудильники. Здесь глаза распахательница со стажем. Катя Бодрова.
3: Гроза глаза распахатель. Диджей Саймон.
2: Ну что ж, сейчас фейканутые. Игра, которая открыла нам такие приветствия, как салютки, малютки и приветули, бамбули.
3: Салютки, малютки. А приветули, бамбули — это бабушкам, когда выходишь из подъезда.
2: И не только...
3: Приветули, бамбули.
2: Но они тебя везде будут обсуждать на лавке.
3: Так в этом и задача. Вот тогда зазвонился Иван из Барнаула. Вань, привет.
2: Hello, Иван.
4: Привет, привет.
3: Точнее, приветули, бамбули, Ваня.
2: Приветули, Иван-були.
3: Иван-були.
2: Иван-були.
3: Уникальное приветствие родилось на твоих глазах.
2: Ой.
3: Ваня, у нас игра фейканутая. Как у тебя с креативом? Ты вообще какую должность занимаешь, кем работаешь?
4: Я многоуровневый человек.
2: О, то есть такой...
4: Все, что связано с руками, все мое.
2: То есть такой слоеное тесто, да? То есть вообще...
3: Нам понадобится твой...
4: Ну, типа того.
3: Нам понадобится твой next level, максимальный уровень для игры фейкануты. Потому что сегодня, ребята, мы с вами будем придумывать природные явления.
2: Несуществующие.
3: Несуществующие, разумеется. Есть дождь, есть ураган и так далее, а мы с вами придумаем что-нибудь свое.
2: То есть солнце с ушами — это настоящее явление.
3: Солнце с ушами, кстати, настоящее явление. Не подойдет. У нас на это одна минута. По очереди называем выдуманное природное явление. На ком прозвучит гонг, тот и продул. Вопрос, с кого начнем?
2: Ladies first. Катя, начнешь? Вот, Иван, вот, и я закрываю. То есть, неро пепперончино.
3: Вань, все понятно?
4: Да, понятно.
3: Ну, тогда погнали.
2: Let's go.
3: По-моему, был такой мультик «Дождь из фрикаделек».
2: Да. О, да, прикольно. Ну, сказали, я вела.
3: Я просто стырила.
2: Молодец. Так, Иван.
4: Так, пусть будет котлетный торнадо.
2: Вау, неплохо. А у меня будет, солнце с ручками.
3: Как мило. Град из бывших.
2: Ух ты!
3: Бежишь и уворачиваешься.
2: Неплохо. Так, Иван.
4: Тогда сахаропудровая метель.
3: Вкусненько.
2: Да уж, знаешь, метет, а ты ешь. Так, у меня будет Wi-Fi туман. То есть лови везде, то есть ловит везде, даже под землей.
3: И не поймаешь.
2: Да.
3: А, наоборот.
2: Не, везде поймаешь, да.
3: Осенний деньгопад.
2: Ух ты.
3: Под такой я бы попала.
2: Пахнет деревянными. То есть, окей. А Иван? Иван, точнее.
4: Майонеза, йогурт, толпат.
3: Не ПП.
2: Не ПП, да.
3: Это не ПП, осадки.
2: Сейчас была моя очередь, да?
3: Ну, будем считать, что да.
2: Это я профукал сейчас.
3: Что ты профукал? Иван, такой мне язык не повернется сказать.
2: Это значит, что Иван побеждает, да?
3: Давай, мы поздравляем тебя. Фирменный мерч от Radio DFM. Собираешь?
2: Иван Бамбули. Ну что ж, и теперь есть 8,5 секунд на привет.
4: Ребят, я вообще очень счастлив, что дозвонился. Вы вообще супер-мега-крутые чуваки, просто легенды.
2: Вау, зиба-зиба.
4: Очень рад был вживую вас послушать. Всем, кто меня узнал, огромный привет, зуботехники, в том числе моя любимая дочь и супруга. Все, всем привет, всех люблю.
3: Вау. О, Вань-то из стоматологической темы, значит, парень при деньгах.
2: Очень нужный человек, да?
3: Сохраним контакт, Вань. Барнаул, включи тусовку.

классный, настоящий и большой. Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, это как? Выражение «чайник долго остывает» и «чайник долго не остывает» одно и то же. What?
0: Реклама. Азест-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100. Кофе хотите? Это намек? Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
0: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азест-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
13: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7.

0: уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 13+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: А дальше тусовка.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Ну и гаджет. Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Саймон – это человек, который регулярно устраивает техно-рейв в нашем эфире. И я не про музыку, а про технологические новинки, о которых он рассказывает в рубрике «Ну и гаджет». Ну, что изобрели?
2: Мне техно-рейв очень нравится вообще. Надо вечеринку придумывать в таком стиле, что ли.
1: С гаджетами?
2: Да, знаешь, для гаджетоманов. Ну что же, сегодня вот такое шайтанное приблюдо под названием «Умный корректор осанки». Да, то есть долбанет, если начинаешь складываться.
1: А, вместо моей матери, класс. Все детство она мне лупила по спине.
2: Да, вот этот трекер осанки вибрирует, если начинаешь, правда, складываться. Вот, он со специальными датчиками, которые фиксируют неправильную осанку сначала владельца. А потом, когда позвоночник человека отклоняется от диапазона, скажем так, от 5 до 20 градусов, долбанет, знаешь, и сразу тебе выпрямишься.
1: Слушай, было бы круто еще имитацию голоса мамы. А ну выпрямись! Вот параллельно с этим. Я, кстати, всегда завидую осанке Саймона, ребята. Она всегда прямая, статная. И я сложилась у микрофона.
2: Кресло помогает. Вот выстави просто ровно. Вот вместо вот корректора осанки вот долбанет именно с кресла.
1: Мне бы хотелось корректора осанки. Вы знаете, что хочу на день рождения.

0: Вести FM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: На календаре 5 мая, вторник. Сегодня в Воронеже будет малооблачно. Днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 12.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Педиатрия в клинике БЕВЗ. Консультации педиатра, детского невролога, гастроэнтеролога, аллерголога-иммунолога, ортопеда, детского уролога-андролога и гинеколога. Анализы, ультразвуковая диагностика, массаж и физиолечение. С заботой о здоровье вашего ребенка. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Клиника БЕВЗ. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

всегда вкуснее. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31 мая.

Я могу с уверенностью сказать, правильное решение на все 100%. Ну и пока мы тут, знаете, включаем тусовку, некоторые придерживаются совершенно другого тренда. Есть люди, которые практикуют такие встречи, когда они вот устраиваются специально для того, чтобы помолчать и ничего не говорить. Собираются и молчат. Ну, я не знаю, как вам, но это точно не мой формат, когда люди собираются, и потом возникает вот такое какое-то молчание. Ну, хуже всего, когда еще молчание неловкое. А еще могут быть неуместные вопросы, когда вы собираетесь вместе. Вот это вообще не люблю. Может, вы тоже признаетесь, а не только же я буду говорить об этом. Что вас больше всего напрягает, когда вы встречаетесь с друзьями или родственниками? Это могут быть вопросы, вообще не в тему, либо поведение, может быть, привычки, которые вас немного выводят из себя. Я жду ваши сообщения, текст или короткие голосовые. Все, отправляйте в Макси, запоминайте номер. Давайте его продиктую. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Общению однозначно быть.

0: 5151-15, записывать короткие голосовые, либо текст. Как вам удобнее? Больше всего напрягает, когда подруга опаздывает, пишет: «Буду через 10 минут», а в итоге приезжает только через час. Ох, как я понимаю этого человека, который постоянно ждет своих друзей. А все потому, что я вот всегда прихожу вовремя по нулям, и потом жду вот таких же друзей, которые пишут через 5 минут, через 10 и тому подобное. Привет, Тимур! Вопрос, который меня больше всего напрягает, когда встречаюсь с родственниками, это: когда замуж выйдешь, когда на свадьбе погуляем? Так и хочется им ответить грубо и жестко, но я просто в ответ улыбаюсь. Ну, слушай, а вот если в следующий раз попробовать ответить все-таки жестко, может быть, и реакция другой будет у тех людей, которые задают подобные вопросы? И вот еще одно сообщение мне понравилось. Когда встречаемся с друзьями, обязательно найдется тот человек, который расскажет спойлер к сериалу, который еще не смотрел. Я просто в гневе в этот момент от Стаса. Не любитель спойлеров. Но, слушайте, я на самом деле к этим спойлерам отношусь спокойно, но однажды чуть не потерял подругу, когда я рассказал, чем закончится «Игра престолов». Поэтому... Марина, хоть прошло много лет, но еще раз, прости меня, пожалуйста.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: 97-27.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
2: Утро такое разное. Работа, учеба, детский сад. А вкусный завтрак постоянно в «Додо». Омлеты из печи, сырники, горячий кофе и хаш-брауны. Мы приготовили завтрак, чтобы вы могли позаботиться о важном.
3: «Додо».
0: ИП Гринёв Денис Петрович, УГРНП 319-619-600-022-754.
4: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
5: Когда тело болит, оно просит внимания.
6: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Звук – это музыкальный сервис.

0: звук 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО ЦПЛ УГРН 1-111-776-689-840. Город Москва.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы. Офис рук проведения розыгрыша.

0: Суточно.ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: От студии, подарившей нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход.
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: рождению из Барнаула. Достаточно непростой человек, но очень позитивный. Дима, привет, доброго дня желаю тебе. И, Дима, я жду твоей реакции. Надеюсь, она будет. Инструктор по вождению сегодня собирается ответить. Дима, ты слышишь меня?
1: Алло, алло.
0: Алло, Дим.
1: Ну, слышно меня?
0: Ну, да. Я уже пытаюсь, знаешь, секунд 15 последний.
1: Вот. Алло, слышно меня?
0: Слышно, Дим, слышно. Ты меня слышишь?
1: Алло.
0: Да что ж такое, Дима? А вот сейчас ты слышишь меня? Нет, по всей видимости, не слышит. Ладно, ладно, давайте будем играть с вами. Я три подсказки, и кто первым даст свой вариант ответа в нашем Макси 965-115-51-15, тот, собственно, и получит подарок. Сегодня я загадал фильм. Первая подсказка у нас такая.
2: Подсказка первая.
0: У главного героя этого фильма есть мечта, и ради этой самой мечты он готов пойти на много. Он даже отказывается от должности управляющего, которую ему предлагает начальник. Вот такой вот человек, понимаете? Думает, о чем-то мечтает, и все. Кроме этого, ничего не видит, только мечта. И вот тот прям устремляется туда. Такой человек.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, а теперь я буду подсказывать при помощи звуков. Послушайте внимательно и попробуйте догадаться, что это за игра. Знакомые звуки? Ну, я думаю, что многие догадались.
2: Подсказка третья.
0: Догадались, о какой игре идет речь, но пока не о фильме. А теперь пару слов про какой-то там шарик, мячик. Обратите на это внимание, это очень хорошая подсказка. Внимание. Хороший момент в этом фильме.
3: Гляди-ка, оранжевый мячик, таких больше нет. И вот ты уже вовсю следишь за ним, он притягивает взгляд.
4: Точно.
5: Марти, такой именной шарик, он обойдется в кучу денег.
0: Итак, как вы думаете, что это за фильм? Макс 965-115-51-15. Прямо сейчас набирайте свои сообщения, отправляйте. Очень много вариантов уже прилетело. И, внимание, первый правильный ответ у нас отправил Николай. Да, действительно, Николай, ты прав. Это был фильм «Марти великолепно» с участием Тимоти Шаломе. Николай из Ростова, между прочим. Николай, принимаем поздравления, молодец. Да, фильм с участием Тимоти Шаломе. Фильм про амбициозного и талантливого игрока в настольный теннис. Зовут его Марти Маузер. Поэтому, если вы не смотрели этот фильм, я прям рекомендую. Потрясающая игра Тимоти. Прям этот актер, ну, занял достойную строчку в моем рейтинге самых любимых актеров. Молодец, Тимоти. Ну и, собственно, Николай тоже. Молодец. Ты уходишь не с пустыми руками, получаешь у нас фирменный...

0: ФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». На календаре 5 мая, вторник. Сегодня в Воронеже будет малооблачно. Днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. DFM.

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-40.

вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36 00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. В Воронеже 11 часов.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Всех приветствую из Воронежской студии DFM. Друзья, отличный день, прекрасный вторник. Да у нас каждый день замечательный, каждый день самый лучший, самый прекрасный, и каждый день чем-то таким невероятным может быть отмечен. Ну, например, можно посмотреть календарь праздников и удивиться, сколько всего интересного бывает именно в нем. Давайте, кстати говоря, так и сделаем. Что же можно отметить в этот день? День создания криптографической службы Российской Федерации. Или день шифровальщика. Есть ли среди нас такие мужчины? Умеете ли вы шифроваться? Да хотя все мы можем, когда нужно. Так, Всемирный день гигиены рук, очень полезный, замечательный праздник. Всемирный день общения, день водолаза, день советской печати, хоку день, уважаемые ребята, кто любит писать стихи, и не только, пожалуйста. Хоку день, придумайте что-нибудь интересное. Ну и вот Международный день принцесс мне очень нравится. Праздник молодой, 18 лет всего он отмечается. Много ли за эти 18 лет появилось различных принцесс, не знаю, но иногда... каждой девочке хочется себя почувствовать той самой замечательной, той самой принцесской, но, увы и ах, мелочь, а неприятно, что ты не принцесса, иногда, иногда, не всегда, а иногда очень даже хотелось бы. Вот как раз-таки эту самую комбинацию выражений, мелочь, а неприятно, мы с вами сегодня и будем обсуждать, что для вас именно оно, мелочь, а не очень приятно, и, конечно же, вы готовы это рассказать и этим поделиться. Группа ВК, радио DFM Воронеж, 104.3 FM, телефончик в студии 239-3464. Ну и, конечно, есть у нас мессенджер Макс, да, жду ваше послание в текстовом виде 8-960-101-104.3. Здесь же оставляйте ваши приветы и поздравления. Ну а меня зовут Мила Демидова, поехали.

0: FM. Party time. Party time.
1: Продолжим. Утро на 104.3. Друзья, мелочи неприятно. Я именно про это сегодня с вами общаюсь. Вы рассказываете свои истории из жизни, а я все озвучиваю в эфире. Вот такая у нас бартер с вами получается. Так, посмотрим, что уже к этой минуте у нас есть. Есть комментарий от Артемия. Я его вижу в нашей группе ВК под утренним постом. Артем пишет, когда уронил телефон и поцарапал экран. Ну, не экран, а скорее, чаще всего стекло, вот это самое защитное. Неприятно однозначно, но ходил-ходил, да, красивый такой. А если вот только-только наклеил это стекло? Эх, да, сразу становится обидно, думаешь, ну вот, только-только наклеил, красивый, иду, а оно раз и разбилось. Если это поцарапать реальный экран телефона, вот тут, конечно, будет не мелочь. Будет очень неприятно и очень затратно. А стекло защитное, вот это точно мелочь и ерунда. Хотя, опять же, как относиться, да, к тем самым травмам, которые гаджеты наши получают? Может быть, Артемий относится философски, вообще считает, что это расходные материалы, и ко всему к этому, типа этим телефонам, надо относиться вообще просто и не задумываться о них. Купил самый простой, самый дешевый, и пользуешься, потому что выполняет функцию свою, звонит, смс-ки какие-нибудь отправляет, мессенджеры можно зайти, да и хватит с него. Не все однозначно гонится за какой-нибудь ценой и крутостью этих самых устройств. Если вы такой, лайк. Так, друзья, ну давайте, вы мне тоже сегодня расскажете о том, что же, по-вашему, мелочь, а неприятно. Расскажете лично по телефону в студии 239-3464 или же напишите свои текстовые варианты ответа в мессенджер Макс по номеру 8-960-101-104-3 или же в комментарии загляните в группу ВК Радио DFM Воронеж 104.3 FM.

Легкий чил от E-Books. Грейсленд только что в эфире DFM отзвучала, а мы приятными мелодиями продолжаем наслаждаться и будем это делать, и всегда это делаем 24/7. Ну а на общение у нас есть с вами час воронежского эфира, когда мы можем обсудить животрепещущие темы. Мы сегодня о том, про что вы можете сказать мелочь, а неприятно. От Наташи есть комментарий. Когда кто-то грубит тебе, вот вроде бы мелочь, а неприятно. Ну, ничего себе, мелочь. О-хо. Попробуйте тут, значит, погрубить. Хочется как-то всегда помочь Наташе этому человеку. Он же грубит, наверное, потому что переживает за что-то. И ему самому не сладко. Добрая твоя душа, Наташенька. Вот, знаешь, это хорошо, когда у тебя вот такое спокойное, гармоничное настроение. А если ты, значит, что-то у тебя не клеилось целый день, потом тебя кто-то нагрубил, я вот подразумеваю, что не всегда получается, что ты сдержишь себя в руках, и когда тебе кто-то нагрубил, потом ты кому-то нагрубил. Ну, короче, запускается вот эта вот цепная реакция нехороших слов и поступков. Вот от этого, да, от этого стоит как-то немножечко отстраняться, и стоит не обращать внимания на тех, кто тебе грубит, но иногда, эх, к сожалению, не получается. Будем как Наташа, будем более ответственные и более взрослые, Наташа, взрослые речи говоришь. Так, что же у вас, друзья, вызывает? Вот расскажите, про что, да, что у вас вызывает историю? Мелочь, а неприятно. Ну-ка, вспоминайте, пожалуйста, ваши эмоции. Камешки в ботинке, которые попадаются как нельзя, не кстати, по дороге. Та самая очередь в кассу, которой вроде бы не было, когда ты заходил в магазин. Ну или, о, закончилась чековая лента, когда именно тебе сейчас нужно пробивать твою покупку. Вот оно. Все это мелочи. Ну, а неприятно. Вспоминайте и рассказывайте ваши варианты ответа на этот вопрос. 8-960-101-104-3. Мессенджер Макс 239-3464. У нас номер телефончика имеется. Ну и, конечно, группа ВК. Радио ДФМ Воронеж 104.3 FM. Зайдите, подпишитесь обязательно. Кстати говоря, на наше сообщество, если вдруг еще этого не сделали, поставьте нам лайки и включите уведомления о новых публикациях, чтобы все интересное, все самое классное и розыгрыши, которые проводятся в ВКонтакте, и их нет в эфире, да, у нас есть такие, чтобы вы тоже могли в них поучаствовать.

Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: party time. On DFM. Come on.
1: Так, время-то у нас идет, и, между прочим, к середине часа оно приблизилось, а значит, в самом разгаре программы «Подставим Воронежское включение». И здесь, в студии, я, Мила Демидова, и у меня есть звоночек. Будем сейчас общаться с Леонидом. Лень, доброе утро тебе.
2: Доброе утро, Милочка, и все радиослушатели Суперрадио
1: FM. Фантастического, прекраснейшего, великолепнейшего. Мы можем огромное количество эпитетов нашей любимой радиостанции назвать.
2: Давненько не дозванивался, ну, немножечко так вот решил себе сделать отпуск. Долгий был у меня.
1: Ну, это будем скажем, будем считать, это был не отпуск, будем считать, это был какой-то новый этап, но я знаю, я чувствую, что ты всегда был вместе, был рядом, даже если не звонил.
2: Конечно. Ну, раскручивал свое такое вот, небольшое глобальное радио, не буду...
1: Глобальное.
2: Уже соцсети вышел.
1: Что, естественно, мегаформат.
2: Здорово. Так что, Леон и ДФМ еще с вами, пожалуйста, я всегда рад слышать и слушать, и выходить в эфир. Вот, с вами, потому что, ну, как же, родной город и включение... Какого пати тайма, да?
1: Да, конечно, наш любимый пати тайм. Ну что, Леня, а про что можешь сказать мелочь и неприятно? Мы сегодня вот эту тему подняли. Давай будем развивать. Мелочь, а неприятненько. Ну, вот так вот бывает.
2: Ну, мелочи, они бывают разные. Приятные, неприятные, но в основном они приятные.
1: Да.
2: А мелочь неприятная, мелочь, это как-то... всякие такие вот нехорошие, воздушные такие летают, и мне становится не по себе, поэтому надо как-то уже заканчивать это дело и на позитивной нотке слушать радио DFM и забывать про летающие объекты, которые...
1: Ну, ты знаешь, лето приближается, Леня, а тут же сейчас комары, мушки, мошки, они вот будут летать, можно вот репеллентом от них воспользоваться. Ты знаешь, будет у нас очень хорошо.
2: Лето отпуск. У меня отпуск, конечно же, будет в июле месяце, так что двухнедельный будем отдыхать, наслаждаться летом. Вот уже температура поднимается.
1: Да, точно.
2: Все супер.
1: Ну, супер, отлично. Тебе классного времяпрепровождения. Я пожелаю, ты привет, я думаю, конечно
2: обеденного
1: же.
2: Обеденного времени.
1: Обед уже
2: хорошо,
1: скоро.
2: Значит, привет огромное тебе, Милочка.
1: Спасибо.
2: Всему вашему руководству, всем тем, кто организовывает этот суперский эфир радио DFM. Вот. Ну и всем депитлам, те, кто еще остался с нами, кто будет, есть и вновь прибывшие. Респект и уважуха. Дитя Леон, Леонид Новиков, тот же самый.
1: Все супер.
2: Всегда с вами радио DFM. Леночка Демидова, удачного, легкого эфира.
1: Пока-пока. Спасибо тебе, Леночка. Давай. Хорошего дня. Пока-пока.
2: Пока.
1: Так, ребята, ну да, вот так случается. Мелочь всякая бывает, не очень приятная. Предлагаю вам обсудить сегодня со мной именно этот момент. Что, по-вашему, мелочь, а неприятно? Группа ВК, радио DFM Воронеж, 104.3 FM. Пишем комментарии под утренним постом. Также жду ваше сообщение в МАКС по номеру 8-960-101-104.3. Ну или возьмите пример вот с Леонида. Дозвонитесь в студию, телефон 239-3464.

0: Party time.
1: Продолжим, ребята, общение на 104.3. Именно эта замечательная частота, именно замечательная радиостанция ZFM звучит в ваших динамиках. И, конечно же, самые лучшие слушатели у нас и самые замечательные слушатели передают приветы всем вокруг. Вот, например, от Николая летит. А я хочу просто передать привет всем, кто сейчас слушает радиостанцию ZFM. Пусть у вас будет отличный день. Вот такие вот послания тоже бывают. И не может не радоваться, не могут не радовать эти замечательные речи. Коля, спасибо тебе, очень приятно. Конечно же, я думаю, все сейчас, кто слушает нас, они немножко улыбнулись, сказали, спасибо тебе, Коля, что ты нам пожелал такого замечательного дня. Так, ребята, а мы сегодня про мелкие неприятности общаемся. Да, что для вас мелочь, а неприятно? Расскажите, поделитесь, 239-3464, можно позвонить в студию по телефончику, мы поболтаем с вами, пообщаемся. Также есть у нас группа ВК, радио ZFM Воронеж, 104.3 FM, ну и мессенджер Макс, туда сообщение присылайте, пожалуйста, на 8 960 101 104.3.

Так, есть у нас сообщение, есть у нас замечательные ребят, которые пишут к нам в наш мессенджер Макс. Да, сообщение есть с приветами, есть и с поздравлениями. С чего начать? Давайте. Давайте пока с привет начну. Маргарита передает пламенейший привет своему любимому Даниле. Данила, люблю, обожаю, жду вечерней встречи. Вот так вот, возможно, свидание людей намечается. Так это мило, так прекрасно. Так, ну а поздравление летит от Бориса. Так, стоп. Борис поздравляет себя сегодня с днем рождения. Вот, видите, не сразу поняла всю прекрасность этого момента. Значит, Борис поздравляет себя с днем рождения и говорит, что он себе желает оставаться таким же классным, таким же активным и таким же замечательным парнем. Боря, супер, мне кажется, прекрасный выбор пожелать себе всего самого наилучшего. А самое главное, похвалить себя за то, что ты такой активный и замечательный. Боря, поздравляем тебя, всей команды DFM. Дружно, весело кричим тебе ура и желаем всего самого замечательного, всего самого крутого и исполнения всех абсолютно желаний. Так, ребята, а мы сегодня про неприятные мелочи продолжим разговаривать. Что для вас вот эти самые неприятные мелочи? Расскажите, пожалуйста, в эфире. 8-960-101-104-3. Присылайте сообщение в Макс. Также жду от вас комменты в группе ВК Радио DFM Воронеж 104.3 FM. Не забыли, что у нас там каждый день выкладываются посты, и вы туда заходите, и вот под ними оставляете свое мнение по теме эфира. Делайте это, кстати говоря, не один раз в день, а два. Я думаю, что так будет даже приятнее и интереснее. Ну и, конечно, продолжаем общаться. У нас есть еще время для того, чтобы вы успели и привет передать, и поздравления направить, кстати говоря.

0: календаре 5 мая, вторник. Сегодня в Воронеже будет малооблачно. Днем 26 градусов тепла. Ветер юго-западный от 3 до 9 метров в секунду. Давление в норме. Ближайшей ночью плюс 12.
1: Реклама.
2: Устрой продвинутый день рождения в стиле фиджитал. Hello Park Воронеж. Мир цифровых приключений. Фантастические яркие пати-румы, крутые инсталляции и оживающие проекции.
3: Вау!
2: К услугам гостей семейный ресторан и безупречный сервис. Забронируй праздник в Фиджитал Парке.
3: Ребята обзавидуются! Hello Park Воронеж. Сити Парк Град, второй этаж. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Воронеже. 239 88 42.

0: party time. On DFM. Come on.
1: Подходит к финалу наша утренняя встреча. И вроде бы, знаете, ты точно знаешь, что завтра будет еще. Мы снова встретимся, мы обязательно пообщаемся. Мы, конечно же, будем вместе с вами. Конечно же, будет все самое классное, близкое, крутое. И вроде бы мелочь, да? Ну что тут, уйти на денечек и потом снова вернуться. А все равно неприятно. Хочется побыть с вами как можно больше, ребята. Потому что самые любимые, самые добрые, самые нежные, самые классные слушатели всегда здесь, на 104.3, всегда на DFM Воронеж. Ну, что делать, что делать? Таков рабочий график. Я буду завтра в 11, сегодня в 16. Обязательно будете вместе с Воронежским включением. Паша Фисенко придет в студию. Остается пожелать всем исключительно удачного, приятного и полного только-только приятных мелочей. Продолжение вторника. С вами была я, Мила Демидова. Всех крепко обняла. Будьте вместе с нами. Пока-пока.

Не могу не согласиться, у всех у нас разные желания. Вот кому-то океан, песок, комфортный лежак подавай. Dive into the Ocean, Alok и Portugal Man только что здесь на Radio FM. А вот кому-то хочется как следует подготовиться к подобному сценарию, чтобы потом появиться во всей красе. Ну вот, если вы из тех, кто качает пресс и ждет, не дождется результата, вы, пожалуйста, не переживайте, потому что ученые нашли ленивый способ накачать мышцы. Ура! Наконец-то это произошло, наконец-то это случилось. Последнее исследование показало, что мышцам вообще все равно, насколько вы трудитесь в зале. Им важно не сколько вы жмете, а как вы это делаете. Поэтому ученые говорят, что всего 5 минут в день осознанных таких движений, даже в обычных отжиманий от стены или приседаний у рабочего стола, уже запускают процесс трансформации. Поэтому давайте приседаем, отжимаемся, все это делаем так легко и слушаем самые лучшие треки и включаем тусовку. Alan Walker, Broken Strings и также Fly Project. Музыка в

0: диджейские французы Offenbach у нас на горизонте, а также с горячим приветом Don Diablo, он тоже присоединится к ним. Все они впереди, но это еще не все. В этом часе мы обязательно с вами поиграем в игрушку под названием «Квиз». Поэтому советую дождаться этого момента и ни в коем случае не пропустить. И вполне возможно, именно вы станете участником квиза сегодня. Все может быть.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце классной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: Да, прямо сейчас звоните. Телефон в Москве 8-495-956-1012. Набирайте эти цифры. Все ради того, чтобы буквально через пару минут принять участие в квизе. И я надеюсь ответить на все мои вопросы. Еще раз номер 8-495-956-1012. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать.

0: заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет.

0: акций. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
4: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
5: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
6: Какое-то странное чувство.
5: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход.
5: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
2: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
1: Спускает.
2: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: присоединяется ко мне еще и Дима из Барнаула. Человек положительно настроенный. Дима, привет. Доброго дня. Желаю тебе. Здравствуй.
1: Добрый день.
0: Так, а скажи-ка мне, пожалуйста, ты слушал, как вчера у нас проходил квиз?
1: К сожалению, нет.
0: Да что ж такое. Ну, давай тебе напомню. В нем принимал участие Кирилл из Новосибирска. 5 правильных ответов молодой человек дал. Вот твоя задача — либо пятерочку, понимаешь, получить сегодня, либо гораздо больше. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ты меня можешь остановить.
1: Хватит.
0: Все хорошо. Дим, ну что, вопросы готовы? Я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: В таком случае я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Всемирный день общения отмечается сегодня. Каким словом мы обычно приветствуем друг друга?
1: Рукопожатие, здравствуйте.
0: Ну, здравствуйте, да, все принимается. Как называется речь на букву М? Речь одного человека, обращенная к слушателям.
1: Монолог.
0: Монолог, верно. Хоку день отмечается 5 мая в Японии. Что такое хоку? Жанр поэзии или стиль танца?
1: Жанр поэзии.
0: Естественно, 70 лет назад в Токио состоялся первый чемпионат мира по дзюдо. Как называется ковер, на котором проходят поединки этого вида спорта?
1: Татами.
0: Татами. В этот день родилась британская певица, обладательница 15 премий Грэмми. А вот как ее зовут, догадайся по фрагменту. Дима, ты где? Hello, it's me. Это была Адель. Вот такая вот игра получилась у нас. Ну что ж, подводим итоги. Так, ну все, хватит, Дима, пикать. Сам ответственный момент просто меня покинул. Так, Адель. Ну, я уверен, что на этот вопрос про Адель ты бы тоже ответил. Ну, четверочка у нас. Татами засчитан, жанр поэзии засчитан, налог засчитан. Привет, здравствуйте тоже. Эх, 4. Дим, мог бы опередить Кирилла, но вот связь все-таки тебя подвела. Да, Кирилл пока еще находится впереди. Но в любом случае, Дим, за такое... Такое у нас произошло в квизе впервые, когда в самый ответственный момент человек просто исчез. Ладно, без подарка тебя тоже не оставлю, ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Ну что, все громче, давайте на счет 3. 1, 2, 3. На всю страну.

0: договорились, потому что такая гармония получилась у них в квизе. Да, действительно, очень круто получилось. Дима в любом случае не прошел весь квиз до конца, но показал неплохой результат, 4 правильных ответа. Дим, я надеюсь, в следующий раз обязательно повезет. Ну а что касается меня, то я иду уже отдыхать. Вас оставляют в компании Артема Скорбогатова. Вернусь обязательно завтра. Здесь был я, Тимур Белов. Слушайте Радио DFM и включайте тусовку вместе с нами. Счастливо, пока!
1: DFM Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно. Ночью +12, днем 27.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Комплексное решение гинекологических проблем в клинике БЕВС. Анализы и диагностика, лечение гинекологических заболеваний, лечение недержания мочи, планирование беременности, интимное омоложение. Клиника БЕВС. Воронеж, Кольцовская, 12Б. Телефон 200 000. 200 000. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк-отеле «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично! А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
4: Почему покупатели выбирают входные двери «Торекс»? Потому что «Торекс» — это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона «Торекс» на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов «Торекс». Сроки проведения акции до 31 мая.

Не раз что-то по-настоящему сильно удивляло, то я готов положить этому конец. В Одинцове рынок недвижимости претерпевает серьезные изменения. Отныне там теперь можно снять в аренду балкон для жизни в теплое время года. Отопления там нет, как, собственно, и кровати. Зато имеется свет, розетки, стол и стулья, а также пара мужчин в самой квартире, с которыми можно разделить холодильник и плиту. Кому актуально, имейте в виду, как говорится. Стоимость наверняка будет очень приятной. Ну а для кого-то будет актуален розыгрыш фирменного мерча от Radio DFM. Чуть позже по моей команде первыми дозванивайтесь в студию и пробуйте перехитрить меня в игрушке Fake News. Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю каждому из нас легкого рабочего вторника. Но много не работаем и мало тоже.

0: прошлом. А пока самое время поговорить с Викторией из автомобиля. Виктория, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Куда путь держите? Рассказывайте нам, давайте.
1: Я по работе.
0: А кто там это рядом с вами?
1: Никого, я одна.
0: А, пока показал, все, значит, фон какой-то такой. Я понял, Виктория. Ну, давайте, что называется, переведем немножечко дух. Я отвлеку вас буквально на две минутки. А вы, если одержите победу в нашей игрушке Fake News, то получите наш фирменный мерч от Radio DFM. Правила предельно простые. С меня прямо сейчас друг за другом три новостных заголовка. А вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, его, собственно говоря, и получаете. А если ничего не получается, то мы послушаем с удовольствием ваш фирменный привет. Готовы?
1: Готово.
0: Во Франции в связи с потеплением модные дома выпустили скейтборды. Виктория, как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Я думаю, что правдивый.
0: На Тайване на сей раз в фитнес-клубах пожилых стало больше, чем молодежи.
1: Тоже думаю, правдиво.
0: Ну и российские супермаркеты обязали разработать системы подтверждения покупок с помощью приложения.
1: Я думаю, нет.
0: Да и правильно думаете. С победой тогда, Виктория. Вот, понимаете, ваше имя полностью оправдывает все то, что происходило только что. Вы большая молодец. Виктория — это настоящая победа. И она вот так вот взяла в реале и проигралась вместе с вами. Так, собственно, и должно было случиться. Я в вас верил и никогда не сомневался. Вы получаете от нас наш фирменный мерч и возможность закинуть свои фирменные приветы.
1: Ой, здорово. Я, знаете, первый раз только позвонила и сразу дозвонилась.
0: Конечно.
1: Это очень приятно. И я хочу передать привет своему любимому мужу Жене и сыну Степе. Надеюсь, они меня слушают.
0: Я?
1: Потому что Радио ДФМ мы слушаем постоянно сейчас.
0: Прекрасно. Приятно. Спасибо за добрые слова.
2: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. А челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
8: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по дружбе, организации акций и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по

0: телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров орудий и оно.
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход.
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Up the next.
8: А дальше тусовка. On DFM.

0: день, но только в прошлом. Итак, в 1891 году в Нью-Йорке открылась одна из самых знаменитых в мире концертных площадок – зал Music Hall, который сейчас называется Карнеги Холл. В 1912 в Стокгольме открылись пятые летние Олимпийские игры, на которых впервые в истории прибыли команды со всех континентов. А в 1921 году Коко Шанель представила свои знаменитые духи Шанель номер 5, которые вот уже на протяжении больше 100 лет являются самыми продаваемыми в мире.
1: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно. Ночью плюс 12, днем 27 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление в норме.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: конца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-16-16. Круглосуточно.
1: Ох, спина просто разваливается.
2: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
1: И как? Помогло?
2: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
0: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Воронеже. 239-88-42.

0: вещей, которые можно разумно роботизировать, и все будет складно, да ладно, а не через одно место. Судите сами, в Екатеринбурге появился первый в России робот-автозаправщик, который сам заправляет машины без участия человека. Он самостоятельно находит люк, открывает его, вставляет пистолет, а после заправки аккуратненько возвращает все на свои места. Вот ей-богу, ну на поверхности же идея лежала. Здорово, что корректно роботизировали процесс.
1: Молодцы.
0: Ну, а кто-то из вас, кстати, сможет также погладить себя по головушке, если одержит победу в игрушке «Что было дальше?». Главное, не профукайте от меня специальный сигнал. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и получите в свое пользование фирменный мерч от радио DFM. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам настойчиво желать легкого рабочего дня.

0: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
1: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
0: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Второе место.
1: С первой строчки сместили One Republic. Give me something.
0: Первое место.

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Квартира.

0: круглосуточно рулит.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
5: Кофе хотите?
4: Это намек?
5: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
4: Нет кофе, нет бонусов?
5: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама АО «ВБ-банк».
3: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
4: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
5: От студии, подарившей нам собиратель душ.
6: Какое-то странное чувство.
5: От продюсеров орудий и оно.
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
8: Ты меня слышишь?
9: Вытащи меня отсюда!
5: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Не спускает.
14: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.

0: можно отметить? Отметить, собственно, сегодня можно день большого сэндвича, ну или же день, когда не стоит забирать сдачу в магазине, и осчастливить этим событием любого продавца-кассира за рабочим местом со словами:
1: «Сдачи не надо».
2: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно, ночью плюс 12, днем 27 градусов.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Клиника БЕВС. Широкий спектр УЗИ-исследований на современных аппаратах экспертного класса. УЗИ-диагностика внутренних органов, суставов и сосудов. Стоимость от 900 рублей. Квалифицировано, безопасно, комфортно. Клиника БЕВС. Телефон 200-1000. Клиника БЕВС. 200-1000. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ATB сквозь годы и поколения врывается в эфир радио DFM. Ну а в Японии с заботой об аллергиках, которые любят котиков, придумали виртуального кота. Видеть и гладить его можно с помощью специальных VR-очков, которые передают тактильные ощущения с помощью ультразвука. Так что прямо в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание и услышать благодарственное... Ну а еще прямо сейчас можно услышать следующее. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой полагается наш фирменный мерч. Осталось только дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать, собственно, правильное ударение в слове и использовать его по назначению. Всем пламенный привет, с вами Артем Скоробогатый, и мы с каждым днем все ближе ко вторым майским.

0: определенных людей, которым ранее не везло, и они будут использовать четвертую попытку для того, чтобы таки одержать победу. С нами, будем надеяться, вновь на связи грамотей Станислав. Станислав, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Сколько человек раз звонил? Ну, хочу уже, хочу победить, да не получается. Удача была не на его стороне, и будем надеяться, что сегодня тот самый день. Станислав, ну что, у нас готов для вас новостной заголовок, внутри которого предательский или нет. Сейчас мы это выясним. Скрывается слово, где вам надлежит в очередной раз попробовать попытаться правильно поставить ударение. Правда, заголовок будет другой, и слово будет тоже другое. В общем, вдохните, выдохните. Главный технолог одной крупнейшей сети гипермаркетов Станислав рассказала, что идеальный маринад для куриного шашлыка – это кефир и куркума или куркума. Где тут правильно поставить ударение? Давайте размышлять.
1: Я думаю, то, что это первый вариант ответа.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Куркума.
0: Станислав! Станислав! Давайте разбираться. Секундочку. Несмотря на то, что большинство произносит данное слово с ударением на последний слог, акцент в нем все же стоит на втором. Правильно говорить куркума, представляете? Вот такая вот, вот такая вот непростая специя оказалась для вас. Ладно, ну, может быть, с пятого раза, а вот все получится, и вы одержите победу. Я, во всяком случае, за вас переживаю и буду только этому рад. А пока только привет.
1: Слушателям радио передаю привет.
2: Реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

0: биться. 295 97 20.
1: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично. А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк-отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет, да? Сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive, это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.

0: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
5: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
4: Не запускает.
5: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
7: Просто так.
6: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
9: Любовь здесь проходит проверку.
10: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
18: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
19: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном

0: прощаться. Однако перед тем, как это сделать, дорогие друзья... Тут должна была быть другая отбивка. А напоследок, короче, я скажу. Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, Яндекс.Гоу спешит на помощь в связи с ограничениями в работе интернета. Сервис начал автоматически предлагать вызвать такси по телефону и оплатить поездку наличными, а также напомнил, что для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth в двери. Чтобы ими воспользоваться, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, перевести автомобиль в режим ожидания через приложение, закрыть двери, а завершить аренду позже, когда появится соединение. На этом, собственно говоря, у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
1: До скорого. ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно, ночью плюс 12, днем 27 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление в норме.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество, это стильный дизайн, это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31 мая.
3: Парк развлечений будущего ближе, чем ты думаешь. Грандиозная фиджитал-вселенная Hello Park теперь в Воронеже. Интерактивные комплексы, оживающие проекции, магия технологий, творчества и движений. Семейный ресторан для наслаждения вкусом и пати-румы для невероятных праздников.
4: Круто! Хочу туда!
3: Поехали! Hello Park Воронеж, City Park Град. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.

0: купаться ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-16-16. Круглосуточно.
1: Спина ноет, колени хрустят, шею не повернуть.
2: Когда тело болит, оно просит внимания.
3: В Центре восстановления и реабилитации «Медика» помогают при болях в суставах и спине, сколиозе, последствиях травм и хроническом напряжении. Мануальная терапия, остеопатия, современная физиотерапия, УВТ, высокоинтенсивный лазер, лечебная физкультура, массаж, иглотерапия. Индивидуально и бережно. Центр восстановления и реабилитации «Медика». Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Воронеже. 239-88-42.

вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. В Воронеже 16 часов.

0: это Party Time.
1: Party Time. Привет, Воронеж! Привет, друзья! Вы, конечно же, на DFM 104.3. С вами Павел Фисенко. 5 мая сегодня на календаре. И вдруг меня осенило. Почему-то я раньше об этом не сильно задумывался, что совсем скоро лето, совсем скоро июнь уже. Меньше, чем через месяц нас ждет. И это значит, что наступает время отпусков. Вот я и подумал, почему бы нам не поговорить про путешествия с вами сегодня. Ну, не просто так, конечно же, а именно о тех местах, где ты уже бывал и куда хотел бы непременно вернуться. Может, даже пообещал себе это сделать в ближайший отпуск, а может, даже уже купил билеты и планируешь туда поездку, где ты не был лет 5-6, но куда все это время сильно хотел попасть снова. Примерить вот это невероятное чувство предвкушения, когда понимаешь, что вот оно, скоро я окажусь там, куда хотел очень долгое время. Может быть, для тебя это Бали. Почему бы и нет? Ведь это не просто остров. Мне кажется, это целая отдельная вселенная. И туда действительно многие хотят вернуться. А может, для тебя это место не так сильно удалено от дома. Допустим, прямо тут, под Воронежем где-нибудь, ты приезжаешь на свою любимую дачу, где тихо, спокойно и птицы щебечут по утрам. В общем, друзья, я думаю, что у каждого есть такой уголок. Об этом я буду ждать ваши сообщения. Звоните в студию по номеру 239-34-64. Также обязательно пишите нам в Макс 8-960-101-104.3 и оставляйте свои комментарии в группе ВКонтакте. Я все это буду зачитывать, а мы начинаем.

Да, это DFM, и сегодня на волне 104.3 мы говорим с вами о ваших любимых местах из путешествий, куда очень хочется вернуться и очень хочется ворваться, как поется в бессмертной классике. И у нас уже есть первый звоночек, у нас на связи Зинур. Привет, Зинур. Алло. Так, видимо, связь у нас опять подводит. Ну что ж, дозвониться, я думаю, еще раз. В целом, я хочу затронуть такой вопрос. Вообще, зачем мы путешествуем, друзья? Зачем мы куда-то ездим, и что нам дают эти поездки, кроме фотографий в соцсетях и магнитиков на холодильник? Я думаю, что, во-первых, путешествие — это такая некая школа жизни. В дороге мы учимся быть гибкими, когда рейс задерживают, например, когда заблудились в незнакомом городе или когда пытаемся объясниться на ломаном английском. Таким образом, мы учимся решать проблемы, доверять людям и полагаться на себя. Во-вторых, это расширение горизонтов. Когда видишь, как живут другие народы, какие у них традиции, кухня, архитектура, начинаешь лучше понимать, насколько мир многообразен. И в то же время замечаешь, что нас очень много объединяет. Желание быть счастливыми, любить и заботиться о близких. В-третьих, путешествие — это инвестиция в себя. Новые впечатления заряжают энергии, вдохновляют, помогают взглянуть на привычные вещи под другим углом. И порой достаточно даже пары дней в новом месте, чтобы найти решение давней проблемы или придумать идею для проекта. И, наконец, это память на всю жизнь, конечно же. Когда ты впервые увидел океан или невообразимый рассвет, или на какую-нибудь гору забрался, на которую давно планировал, это остается с тобой навсегда. Фотоаппарат всегда может сломаться, фото потеряться, и даже спустя 10 лет ты не вспомнишь в деталях тот самый миг, но ты всегда будешь помнить свои чувства. Поэтому сегодня вспоминаем ваши чувства давние, почему они заставляют вас возвращаться в те места, где вы уже были, чем вам так понравилось. А мы продолжаем.

0: Party time. On DFM. Come on. Party Time в эфире DFM 104.3. Павел Фисенко в студии. Сегодня обсуждаем то самое место из твоих путешествий, куда ты очень хотел бы вернуться, или, может быть, уже планируешь туда поездку. Если взять меня, например, я, конечно, много куда хотел бы вернуться и поехать, но в последнее время меня все чаще тянет в Турцию. И вы сейчас скажете: ну, Павел, как же это не оригинально? Но я вам отвечу, что скучаю не по пятизвездочным отелям на популярных курортах, куда многие ездят каждый год, как себе на дачу. Мне очень сильно нравится вот эта западная часть турецкого побережья, где можно проехаться на машине, как раз сейчас чуть-чуть попозже об этом расскажу. И нравится определенное время года, наверное, конец ноября, начало декабря, вот и в ту сторону. Погода становится очень мягкая, атмосфера на улице невероятная, солнце уже не жжет тебя, а просто хорошо греет. И, как многие, наверное, знают, если не знаете, то в турецких домах отсутствует отопление центральное, и все греются с помощью таких печек дровяных. И запах на улице от этих печек стоит просто невероятный. Для меня идеально было бы прямо с Анталийского аэропорта взять автомобиль и поехать по всему Эгейскому побережью. И, мама дорогая, как же там красиво, сколько там всяких античных памятников. Не зря говорят, что Турция — это музей под открытым небом, а природа просто невероятная. Екатерина, которая нам пишет, например, восхищается Китаем уже много лет и постоянно куда-то летает, смотрит новые города и говорит, что культура у них для меня как родная. Были в Макао прошлым летом, очень замечательное место, как будто попала в Венецию и Лас-Вегас одновременно. Все собралось в одном небольшом месте. Так что советую хотя бы неделю уделить Макао. Также хочу передать привет родителям. Скоро увидимся. Приветы переданы. А про Китай я тоже, кстати, очень много всего слышал и видел. И тоже не прочь был бы туда съездить. Ну, а для вас какое место очень любимо, в которое вы хотели бы вернуться, делитесь с нами по номеру МАКС 8-960-101-104-3, звоните по номеру 239-34-64 и, конечно, оставляйте ваши комментарии в группе ВКонтакте.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце классной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда

Party time. Party time. Ностальгические чувства обсуждаем сегодня на DFM 104.3. А точнее места, в которые тебе хотелось бы вернуться. И если взять этот вопрос немного масштабнее, допустим, то есть даже специальный термин «возвратный туризм». Возвратность в туризме – один из важнейших показателей качества туристического продукта или направления. Нет плохих или хороших стран, городов и курортов. Все зависит от того, насколько качественно были удовлетворены потребности туристов в отдыхе, новых впечатлениях и эмоциях. Если турист доволен поездкой, он вернется в место, где ему было комфортно, вкусно и интересно. Тем более того, он может вернуться в расширенном составе с семьей, друзьями или коллегами. Поэтому возвратный туризм – ключ к популярности направления. Он позволяет сгладить проблему сезонности, разнообразить состав путешественников и расширить внутреннюю географию направления, а также обеспечивает отрасли стабильный доход. Вот такие вот дела есть возвратный туризм, оказывается.

Я плавать не умею, но страшно люблю. А там море, вода прозрачная и волн нет. То, что доктор прописал. Супер, беру с собой круг надувной и плаваю в свое полное удовольствие. Этим летом поеду снова. Ну, очень хороший план. Тем более Мармарис. Невероятно красивое место. Также следующее сообщение от Вики. Я бы практически в каждую из посещенных возвращалась бы и возвращалась. А еще лучше пожила бы хоть по полгодика в каждой из них. А если конкретно, то хотелось бы в Италии пожить, во Франции и в Испании. Ну, все реализуемо. Я думаю, Вик, что у тебя также все получится. Ну, а ты куда бы вернулся? Пиши нам в МАКС 8 960 101 104.3. Звони по номеру 239 34 64. И, конечно, оставляй свои комментарии в группе ВКонтакте.

И сегодня на DFM мы обсуждаем те места, куда вы с удовольствием хотели бы вернуться. И зачитывая дальше ваше сообщение, у нас вот есть одно очень классное, душевное. Георгий пишет, что «Хочу под Астрахань порыбачить в дельте Волги, подышать свежим воздухом, послушать звон лески на ветру, сварить ухи на костре, побыть в тишине, покормить енотов, понаблюдать за лебедями и покататься с ветерком на моторке». Вот это, мне кажется, да, абсолютно такой отличный, спокойный отдых, детокс, я бы даже сказал. А тем временем туроператоры назвали топ-5 внутренних направлений, которые, по их мнению, являются самыми возвратными в России. Среди экскурсионных направлений в лидерах по количеству возвратных туристов оказался Санкт-Петербург. Как подчеркивают эксперты туроператорских компаний, в пользу Санкт-Петербурга говорит транспортная доступность, разные варианты и бюджеты отдыха и насыщенная экскурсионная программа. Санкт-Петербург – большой город, и, как правило, все за одну поездку туристам не посмотреть. К тому же в северной столице постоянно открывается что-то новое, что вызывает очередной всплеск интереса туристов. Все больше путешественников хотят видеть не только классические достопримечательности, но и современные объекты, например, такие как Лахта-центр и Газпром-арену. Также в топ-5 самых возвратных в России направлений включили Кавказские минеральные воды. По оценке экспертов, до 80% туристов, которые побывали в этом регионе, возвращаются снова. И, как правило, сюда едут проходить лечение ежегодно или один раз в 2 года. Большинство туристов, конечно, предпочитают возвращаться в те санатории, в которых уже отдыхали и получили качественное лечение. И также в список вошли курорты Черноморского побережья и речные круизы. Вот, кстати, о речных круизах раньше я никогда не задумывался, но почему-то мне сейчас хочется, и я бы, возможно, посетил какой-нибудь один из них, прокатился бы по рекам нашей необъятной страны. Так, есть у нас еще одно сообщение от Софии. Говорит, что вернулась бы в Венецию. Это просто сказка. Вечный праздник и волшебство. И карнавальные маски, костюмы, перья и ощущение счастья. Очень много впечатлений. Вот с удовольствием бы вернулась. Ну, я думаю, Соф, что у тебя тоже все получится, а ты обязательно вернешься. Я напоминаю, номер телефона Макс 8-960-101-104-3. Можно написать еще, успеть попасть в рубрику и написать, куда вы хотели бы вернуться. Также эфирный телефон 239-34-64. И группа ВКонтакте, тоже можно оставлять там свои сообщения.

Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». В среду, 6 мая, в Воронеже будет малооблачно. Ночью +12, днем 27.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Явное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама. Кто мечтал о пицце классной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда хочешь.

0: Party time. On DFM. Come on.
1: Обсуждали сегодня с вами ваши любимые места, в какие вы хотели бы вернуться или планируете вернуться, или уже возвращаетесь туда много раз, и в будущем это снова случится. Путешествуйте, друзья, изведуйте свои города, свою страну, нашу страну большую, необъятную, ведь столько всего еще неизведанного в ней. Ну а если у тебя нет такого места, в которое ты хотел бы вернуться, то я думаю, у тебя еще все впереди, и ты обязательно такое найдешь. Оставайтесь на DFM, впереди еще очень много классной музыки. С вами в студии был Павел Фисенко. Ну а я с вами прощаюсь. Всем

0: Скромность — это мое второе имя, а первое, поговаривают, это великолепность. Третье — точно неповторимость, а четвертое, наверное, пора заткнуться и поставить классную музыку. Думаю, что сделаю четвертое. Борис Всемогущий на радио DFM. Всем добра, здоровья и, конечно, денег, да побольше. Это самое главное, хотя нет, любовь.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: И знаете, когда я на него посмотрел, мое отражение сразу отвернулось. Представляете, вот смотрю на него, оно такое... И отвернулась. Вот как, скажите, полюбить самого себя, если собственное отражение от тебя отворачивается. А вот радио DFM никогда вас не покинет, не отвернется. Берите свои ухи, поворачивайте в нашу сторону и наслаждайтесь прекрасной музыкой.
1: Реклама. Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тене Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тене Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужева 41 и по телефону 210 60 60.

0: всегда вкуснее. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо.
2: ИП Гринёв Денис Петрович. УГРНП 319-619-600-022-754.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-44.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
2: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
3: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
2: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мырлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
4: Попадайте.
2: Да!

0: бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: «Азэ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗЭ-Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, Пугрэнс, 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: покупаете на ВБ, собираете билеты и выигрываете призы.
1: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если

0: инструкции. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

я сказал, что я большой молодец. И Найти мне так безумно понравился, я прям расцвел. Но потом он, как всегда, добавил, мол, Борис, ты можешь еще лучше. И тут сразу я завял, поплыл. Вот получается, так и живем, то роза, то гербарий.

0: денег нет, но вы держитесь, Борис Всемогущий. А впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Паго. Всем желаю денег, любви и здоровья.
1: ДФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно, ночью плюс 12, днем 27 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление в норме.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Идеальные ноги в клинике Певза. Лазерное удаление сосудистых звездочек и поверхностных вен на инновационном лазерном оборудовании Кутера XLV+. Точечно, эффективно. Успейте записаться по специальной цене. Клиника Певза. Красота и здоровье ваших ног. Клиника Певза. 200 тысяч. Клиника Певза. 200 тысяч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: «Буравто» объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный «Тена Т7». Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в «Буравто». «Тена Т7» – ваша новая яркая реальность. Подробности в «Буравто» на Остужева 41 и по телефону 210-60-60.
4: Выключите уведомления. Сделайте глубокий вдох. Всего полчаса, и вы в заповедном лесу. В парк отеля «Тайга». Здесь только шепот реки, пляж и жаркая расслабляющая баня. Покатались на сапах? Отлично. А теперь в ресторан за вкусным ужином. Слышите? Это не звук будильника. Это вы выдохнули. Парк отель «Тайга». Приезжайте отдыхать.

0: моменты.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
2: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг! Зыринг! Как это круто звучит! Зыринг!

0: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Лучшие моменты.
1: Ой, как приятно. Прямо ощущение весны какое-то появилось уже. Все, что вот чувствуется, что стопроцентная весна уже не отмотается назад, вот в эту вот зиму обратно. И сегодня мы обсуждаем следующее.
2: Обсуждаем мелочи, которые приносят нам счастье, потому что сегодня праздник, как раз Международный день счастья.
1: Счастье, красивые рассветы и закаты. Почему про шашлык никто не пишет? Все какие-то, вот я не знаю, лирические, романтические. Ребят, вот давайте честно скажем. Закаты у них там вот эти вот все мелочи вокруг надо замечать. Шашлык. Вот прям все на мангале. И все это ты можешь сожрать. А тут начинаются вот эти рассветы, закаты, что идете по пути Стаса Михайлова, да? Для тебя рассветы и туманы, а счет давай пополам, 50 на 50. Нет, дорогие мои, вот надо какие-то ближе истории, ближе какие-то жизненные.

0: Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тенет Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тенет Т7 – ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Стужево 41 и по телефону 210-60-60.
1: Кто мечтал о пицце классной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться, когда...

7-9-7-20. Почему покупатели выбирают входные двери Torex? Потому что Torex – это заводское качество. Это стильный дизайн. Это сертификат на 10 тысяч рублей каждому посетителю. В честь открытия салона Torex на проспекте Труда, 68. Подробности у менеджеров салонов Torex. Сроки проведения акции до 31

0: вкуснее.
1: Ох, спина просто разваливается.
2: Целый день сидел за компьютером. Я раньше так же мучился, пока не пошел в клинику медика на массаж.
1: И как? Помогло?
2: Еще как. Напряжение ушло, боль пропала. Чувствую себя как новый.
0: Клиника медика. Оздоровительный массаж для детей и взрослых. Антицеллюлитный массаж и остеопрактика. Записывайтесь прямо сейчас. Воронеж, улица Бахметьева, 3А. Телефон 2-602-280. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Воронеже. 239-88-42.

0: моменты.
1: Я вообще считаю, что в принципе человек не должен держать эмоции внутри себя. Это очень вредно для здоровья. И понимаете, у нас у всех есть слезная железа. То есть, соответственно, если она есть, значит, мы должны ее использовать. Значит, она необходима для правильного функционирования нашего организма. А у нас как? Ты мальчик, ты не должен плакать. Сфигали! Сфигали он не должен плакать. Если есть такая функция, значит, должен. Потому что он тоже должен как-то разгрузить свою нервную систему. И, соответственно, не стесняться. Я предлагаю вам, пацаны, как делать. Смотрите. Сейчас. Значит, если вы должны тоже разгружать нервную систему.
2: Ну, хочется поныть иногда.
1: Хатико, белый бим, черное ухо. Включаете. И, значит, все ваши родственники, ваши дети, жена будут думать, что вы плачете над собачками, а вы плачете, потому что у вас какие-то вот трудности уже, и вы не вывозите всю эту семью на своем горбе. Ну, как я придумала? Мне кажется, идеальная схема. И тогда вы и проплакались, да, прорыдались, еще все будут думать, что вы сентиментальный, какой вы добрый, симпатичный и так далее, да. Вот, еще все вас будут умиляться с ваших слез. Ну, и вы уже не тряпка, которая распустилась, а лучший человек на земле. Все.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УКРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабинска. Панель за 2025 год.
3: В ленте.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. АЗС «Татнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
14: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: моменты.
1: Знаете, люди, которые всегда говорят правду, я их не люблю. Мне, вот многие хвастаются этим непонятным, совершенно противным качеством. Я всегда говорю правду. Во-первых, человек уже врет. Да? Потому что если он всегда говорит правду, то как минимум у него нет чувства такта. Как минимум. То есть тогда он расписывается в том, что он совершенно беспалево может обижать всех подряд. То есть вот, например, человек старался, готовил какое-то блюдо, очень старался, то есть действительно делал, потратил на это целый день. И вы так садитесь, такие, ну, честно говоря, есть это невозможно. Ужасно. Даже если вам не понравилось, в любом случае нужно сделать вид, что вам понравилось, чтобы не обидеть хозяйку дома, например, да?
2: Конечно.
1: И так далее.
2: Нет. Иногда, наоборот, даже человек, ну, ошибся, ты его похвалил, он в следующий раз гораздо
1: лучше
2: будет.
1: Да. И вот получается, что какая-то... А как тогда? Мотивация тогда. Вот. Это же все. Вот слово мотивация мы можем сразу убирать. Вообще нафиг. Потому что если ты говоришь, ты крутой, у тебя все получится, а на самом деле ты же знаешь, что ты это говоришь Додику, которого нифига не получается уже лет 10.
2: А он раз и вывезет.
1: А он раз и все. А может быть, это для него будет последней такой финальной точкой к старту, к настоящему. И как ракета он прямо в самое небо, в стратосферу.
2: Как говорится, не наврешь, не проживешь.

0: Радио ФМ Воронеж. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно. Ночью +12, днем 27 градусов.

0: стартуют продажи новой очереди квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Лечение уха, горла и носа у детей и взрослых. Высококвалифицированные врачи. Современное немецкое оборудование «Отопронт». Клиника БЕВС. Кольцовская, 12Б. Запись по телефону 200 000. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Буравто объявляет охоту на скучные цены. Встречайте легендарный Тена Т7. Мощь, стиль и полный фарш уже в базе. Только сейчас беспрецедентная цена от 2 300 000. Успейте схватить самое выгодное предложение месяца в Буравто. Тена Т7. Ваша новая яркая реальность. Подробности в Буравто на Остужева 41 и по телефону 210 60 60.

0: пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Воронеже. 239-88-42.

0: Лучшие моменты.
1: Сколько интересных вещей мы не увидели, потому что не было телефонов, да? А может быть, оно и хорошо, может быть, это и слава богу, действительно. Представляете, сколько мемов мы могли бы подарить этому миру, если бы в то время, когда мы чудили, были фотокамеры вот у каждого. Не вот эти вот фотоаппараты, знаете, полароид. Лишний раз не сфотографируешь, потому что дорого стоило вот эта вот кассета, вот эти все истории.
2: Да и пленку не так вставил, и все потом проявляешь, когда у тебя полкадра с одной стороны, полкадра с другой.
1: Мы потеряли вот этот момент, знаете, вот интересный момент, когда это такое удивление, сюрприз, когда ты идешь, значит, проявляешь пленку, тебе дают фотографии, и ты начинаешь смотреть, что ты там нафотографировал. Потому что ты же не видишь, у тебя, соответственно, нет же вот этого посмотреть, печатать. Нет. Mm-hmm. Ты просто обычно там, пропечатать все кадры. Или некоторые брали пленку, потом смотрели, какие... Ну, обычно пропечатать все кадры. И вот ты смотришь, думаешь, боже мой, какую фигню. И вот из этих 36 кадров, дай бог, две нормальные фотки. Остальные просто или кривые, или косые, или там вообще что-то не щелкнулось, или что-то засвет какой-то. В общем, все равно это было прикольно, потому что среди вот этого, извините, овна можно было золото найти. Смотришь, боже, какая хорошая фотография. А распечатайте мне, пожалуйста, вот этот кадр 10 раз. И всем в подарок.
2: Ничего, с красными глазами оставьте.
1: Нормально. Да. Ничего страшного. Ну что, друзья. А, кстати, кто-то брал глянцевый, кто-то матовый. Ты какие?
2: Матовый. Нет. Даже
1: я глянцевый всегда.
2: Я всегда матовый брал.
1: Мне почему-то казалось, что глянцевые как бы должны быть дороже, а продают по той же стоимости.
2: Они там, когда их трогаешь, там все время отпечатки пальцев на глянцевых.
1: Ну, зато красиво, дорого-богато смотрелось.
2: Да. Блестяще. Вот.
1: Так, ну, такая история. Да. Ой, господи. Сейчас, наверное, современные люди слушают нас, какую-то чушь вообще обсуждаем, не понимают, о чем. Но если вы понимаете, о чем мы, дайте 5. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. По разделе автокредит.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Не спускает.
8: «Полутон» в кино с 30 апреля по 18+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей

0: моменты.
1: Не могу пройти мимо вот этих стендов, где кормят бесплатной колбасой, сыром, надо что-то попробовать. Какая жиза. А главное, хотите, я вас всех изображу? Вы же все ведете себя одинаково. Все люди, которые подходят к этому стенду с кубиками вот этой колбасы, сыра, они все ведут себя одинаково. Знаете как? Значит, делают такое, знаете, главное сделать деловое лицо дегустатора. Значит, в этот момент появляется деловое лицо дегустатора, человек начинает пробовать, потом берет вторую и так пробует. Хорошо, но я сейчас к вам вернусь. Я сейчас... А что за колбаса? Что за... Где она лежит? Вот там, да? Хорошая колбаса, да. И почти никто не покупает потом эту колбасу и не покупает этот сыр. Но все обязательно сделают этот вид, что типа я сейчас ее возьму.
2: Обязательно, обязательно. Да. Можно еще, можно вот чуть-чуть еще попробую. Да.
1: И это, знаете, из той же серии, что сейчас мы еще походим и к вам вернемся. Да, на рынке вот это. Сейчас мы походим и к вам вернемся. Какой у вас тут... Ага, понятно, все. И точно никто не возвращается.
2: Мы вам перезвоним.
1: Это вообще классика жанра. Из этой же категории.

Радио реклама. Кто мечтал о пицце гласной, настоящей и большой? Много сыра, много мяса, видно, повар был крутой. Хочешь вкусно развлекаться, вам не нужно сомневаться.

0: всегда вкуснее.
1: Устрой продвинутый день рождения в стиле фиджитал. Hello Park Воронеж. Мир цифровых приключений. Фантастические аватары. Яркие пати-румы. Крутые инсталляции и оживающие проекции. Вау! К услугам гостей семейный ресторан и безупречный сервис. Забронируй праздник в Фиджитал Парке.
2: Ребята обзавидуются. Hello Park Воронеж. Сити Парк Град. Второй этаж. Подробности на сайте Hello Park Воронеж.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Воронеже 239 88 40.

0: моменты.
1: А мы сегодня, друзья, обсуждаем мазохистов. Мазохист — это такой человек, который завидует чужому несчастью. Мазохист заправляет пододеяльники не только для себя, но и для всех своих соседей. Представляете, кстати, ведь есть же какие-то вещи, которые все не любят делать. А что, если в домашний чат написать объявление, услуга, раз в неделю приду, поменяю вам пододеяльник?
2: Хороший бизнес.
1: Или постельное белье. Да, там, не знаю, 300 рублей. Я вас уверяю, просто в этот день у вас будет все просто пишут, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. 300 рублей же не особенно много. А так, 10 квартир прошел, трешка в кармане. Ребята, я считаю, что мы придумали новый лайфхак и новый бизнес.
2: Пассивный,
1: только что.
2: Пассивный доход.
1: Да, ну, можно, конечно, взять, там, не знаю, и побольше квартир, чтобы еще налоги заплатить.
2: Ошечку сделать ИП, самозанятый, да, оформить.
1: Как обувальщик под одеяльник.

0: заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба. Шаги от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня «Арсенал» — «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.

0: круглосуточно рад.
1: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.

0: течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса.

жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты.
3: И вообще, если так посчитать, то женщине, конечно, быть очень дорого, друзья. Ну, это реально дорого. Если вы родились женщиной, то считайте, что вы сразу попали на бабки. Я сейчас без шуток говорю, потому что это потом обязательно маникюр, педикюр, там, брови, реснички, волосы, покраски, закраски. Ужас. И всякие эти косметика сколько стоит, это же вообще кошмар. А мужик что? А он, знаете, это... В штанах поправил, и идет красавец такой, все на него уже внимание обращать должны. Вот, понимаете, как и никаких трат особых не надо. Даже если какая-то футболка там застиранная и так далее, нормально, он будет еще брутально. Есть слово брутальный. И ведь это же формировалось общественное мнение не сразу. То есть я же помню, вернее, я эти времена не помню, это было в 18 веке. Но в 18 веке, например, мужчины, они, вы знаете, что парики эти носили, напомаживались там, где-то какие-то накрашенные, подкрашенные все. Постоянно какие-то панталоны. Там, если посмотреть, туфли на каблуке. Это же придумали для мужчин. И мужчины как-то действительно тратились на одежду дорогую. Вот им надо, чтобы это было дорого, богато. Какие-то там пуговицы специальные и так далее. Сейчас вот вы спросите мужика, какие у тебя пуговицы? Вот он скажет... Да плевать, никакие там пуговицы, боже мой, вообще наплевать. То есть пуговица, ширинка не раскрыта, и то хорошо, понимаешь? Вот и все. Поэтому вот как-то, видимо, это со временем оказалось, что это только женская проблема, а мужик может быть дровосеком. Ladies and gentlemen, introducing Pagol. Pagol.

0: Вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 36-00616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» СРК «Дон». В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно, ночью +12, днем 27.

0: квартир в четырехэтажных кирпичных домах. Новый дизайн, проверенное качество. Село Ямное. ООО «Специализированный застройщик СРК Дон». Телефон 251-66-66. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: Пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть, Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
2: О, да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама. Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. Четыре лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
3: 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы.

0: Медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что...

0: вы слушаете радиоканал DFM Воронеж. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер серия L-TU-36-00-616 от 11 мая 2022 года. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В среду 6 мая в Воронеже будет малооблачно, ночью плюс 12, днем 27 градусов тепла. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Давление в норме.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Пицца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: конца ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.

0: пятница ночью в Кубе. Заказывай по номеру 222-1616. Круглосуточно.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Воронеже. 239-88-42.